0: Ateşe Doğan ateş. Bak ateşe.
1: Ya
0: ateşe.
1: Yok.
0: Za aklon. Bak.
2: Ему надо как-то саундтрек такой.

Йоу, то же все гандри, каждый то о вас ви. Дволежите же мало в негешка реди, а се повахне, а ви патлане. Ненавидим ти злато копки за остале, пречо са твариш, кед си не ни горе. Без него си упал на рингла, ниж не ни твое. Без его пелязи, ви си го не хцела.